Здравствуйте, дорогие соотечественники! В эфире просветительная передача «Культурные истории» от радио «Фарханг». В студии с вами Давлат Назаров. Сегодня мы поговорим о нашей древней истории, кем и какими были предки таджикского народа, а конкретнее об арийцах. Если обратиться к исторической реальности, то таджикская нация имеет древнюю и великую историю на территории Хорасана и Мовароун-Нахра, что подтверждается всеми достоверными источниками. Предки таджиков, арийцы в Иране, Средней Азии и Афганистане заложили основу великой цивилизации, которая признана одной из первых цивилизаций в истории человечества. Арийская цивилизация продолжала расширяться и распространяться в Европу на западе и в Индию на востоке. Усилиями основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, 2006 год был объявлен годом арийской цивилизации, целью которого было информирование и пробуждение чувства национального самопознания и патриотизма у молодого поколения нашей страны. Это древние племена, говорившие на языках арийской группы, индоиранская ветвь индоевропейской языковой семьи. Происхождение слова от персидского корня «ори», что означает «благородный» или «чистый». Исторически они расселились во втором-первом тысячелетии до нашей эры на территории Большого Ирана, Центральной Азии и Северо-Западной Индии. Таджики, перси, иранцы – это прямые потомки древних арийских племен, осевших на Иранском Нагорье и в Центральной Азии. Слово «Иран» происходит от корня «Ариана» – «страна ариев». Таджикский язык и фарси являются двумя нормами одного персидского языка, восходящего к древноарийской языковой группе. Все они используют или использовали языки индоиранской группы. По культуре в истории таджики и иранцы исторически являются наследниками древней арийской культуры, культуры скифов, сарматов и массагетов. Предки таджиков составляли основу древнего населения Бактрии, Сагдиани и Хорезма. Памирские народы Таджикистана также рассматриваются как прямые потомки древних индоарийцев. Все нации и народы по мере своих возможностей со своими ценными достижениями внесли значительный вклад в развитие человеческого общества. Именно культурные творения нации определяют его место в истории мировой цивилизации. Каждое достижение таджикской нации, являющееся гордостью будущих поколений, это символ дальнего пути, пройденного нашими предками. И это импульс великого и впечатляющего развития этой нации в нынешнюю эпоху и в будущее. Культура каждой нации развивается по течению времени или против него. Она снижается и снова возрастает. Основные элементы культуры передаются из поколения в поколение и, сталкиваясь с культурами разных народов, обретают свое величие. Таким образом, арийская культура – это фундамент, на котором выросла таджикская культура, определяющий ее иранский язык, ценности и историческое самопознание. Усилиями основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, 2006 год был объявлен годом арийской цивилизации, целью которого было информирование и пробуждение чувства национального самопознания и патриотизма у молодого поколения нашей страны.

современном Таджикистане арийские наследия рассматривается как основа национальной идентичности. А Шахнаме Абулкасима Фирдауси считается зеркалом арийской культуры. Шахнаме – книга царей Фирдауси, величайший персидский эпос X-XI веков, охватывающий историю Ирана от мифов до исламского завоевания, известный своими поучительными философскими вставками о справедливости, разуме и скоротечности жизни. Шахнаме – это грандиозный национальный эпос Ирана, созданный поэтом Фирдауси. Великое произведение поэта Шахнаме насчитывает 60 тысяч бюстиши и создавалось в течение 35 лет его жизни. Слава и авторитет Фирдауси и его Шахнаме очень велики, а в истории мировой литературы он заслужил репутацию героического произведения и иконы вечной славы. Существует его полный перевод на русский язык, подготовка которого занимала много лет. Наиболее авторитетным считается многотомное академическое издание, выпущенное во времена Советского Союза, где перевод сочетает научную точность с художественностью, выполненный Цицилия Бенциановна Бану под редакцией своего супруга, национального поэта Таджикистана Абулкасима Лахути. Пришла пора, чтоб истинный мудрец о разуме поведал наконец. Яви нам слово, восхваляя разум, и поучай людей своим рассказом. С самого начала приобретения независимости все усилия главы государства, президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Имомали Рахмона, были направлены на укрепление и усовершенствование процесса самопознания и национального самосознания. Об этом он говорил на международном симпозиуме в честь 115-летия академика Бободжона Гафурова. И упоминая свою прежнюю инициативу об издании книги таджики Бободжона Гафурова, напомнил, что целью углубленной изучение славной истории таджикского народа поручил правительству страны издать книгу таджики за счет резервного фонда президента страны, чтобы раздать каждой таджикской семье до 30-летия государственной независимости Таджикистана. Затем он предлагал таким же образом издать и раздать книгу Шахнаме Абулкасима Фирдауси. Эта инициатива, несомненно, является продолжением просветительской деятельности главы государства и доказывает его неустанные усилия ради просвещения нации, повышения национальной идентичности, почитания славного прошлого нашего народа. Как гласит народная мудрость, великие люди увековечат великих людей. Академик Бабаджон Гафуров в своем историческом труде так сказал о великом поэте Фирдауси. Фирдауси – это также честь и гордость мировой цивилизации. В 1994 году по специальному решению ЮНЕСКО во всем мире отмечалось тысячелетие Шахнаме. Прославив этот шедевр, исследователи литературы пришли к выводу, что статус Фирдауси в повествовании приравнивается к статусу Гомера, легендарного древнегреческого поэта-сказителя. К сожалению, кропотливая работа, потраченные годы поэта за создание мирового шедевра при его жизни с течением обстоятельств не были достойно оценены. Об этом пишет сам поэт. «Сравнялось мне лет 65, и стали тревоги меня осаждать. Надежды на книгу царей возложил, но жребий мне помощь подать не спешил. И рано мужи, просвещенная знать, мою безвозмездно списали тетрадь. Сижу я, взирая на них издали. Прислужника, скажешь, вам не обрели. На древних сумах не некрепкий замок. Я сердцем от этих замков изнемог». В наше время, в 21 веке, мы стали свидетелями его почитания, прославления его таланта. Он сегодня для нас является примером патриотизма, любви к своей нации, прошлому и настоящему, исходя из которых мы должны строить будущее нашей страны. Шахнаме справедливо можно назвать произведением истории, мужественности, самопознания, патриотизма и этики. Вообще, нравы и мораль во все времена считаются одними из важнейших вопросов. Они являются основой мира и безопасности, прогресса и культуры. Шахнаме Фирдауси является величайшим произведением, воспевающее славное прошлое и историю арийских народов, наших великих предков, царей, героев и мудрецов.

восхваление мудрости, науки и знаний занимает видное место в шахнаме Фирдауси. Науку все глубже постигну стремись, познания вечного жаждой томись. Лишь первых познаний блеснет тебе свет, узнаешь, предела для знания нет. Лишь вере и знанию дух твой спасти, к спасению ищи неустанно пути. Поэт начинает произведение с описания мудрости и подчеркивает, что мудрость, как путеводитель человеческой жизни, направляет людей на правильный путь. Из всех даров, что разума ценней, хвала ему, всех добрых дел сильней. Венец – краса всего живого – разум. Признай, что бытия – основа – разум. От разума – печаль и наслаждение. От разума – величие и падение. Для человека с чистою душой без разума нет радости земной. Могущество и сила, честь и совершенство человека возможны только при условии, что он придает много усилия, трудится, самосовершенствуется. Человек должен совершенствовать свою вековую мудрость в жизни посредством постоянного изучения. Это непросто и требует много страданий. Вот почему поэт предлагает человеку усердно трудиться на пути обучения. И это является средством избавления от всего плохого. И жемчугов, и трона золотого ценней разумно сказанное слово. В своей шахнаме Фирдауси придал большое значение темам этики, патриотизма, человечности, доброты, честности, знаний, мудрости, критики невежества и тирании, защиты страны и любви к ней. По мнению Фирдауси, доброта – одна из благородных человеческих качеств. Он советует людям быть добрыми друг к другу и делать только добро, потому что доброе дело каждого человека вечно. По мнению поэта, доброта – одно из лучших человеческих качеств. Лишь тот судьбою одарен счастливый, тот радостен, чье сердце справедливо. Источником всякого счастья является мудрость и знание. Могущество каждого человека, его репутация и престиж во многом зависят от его науки и знаний. Тот мощи достигнет, то знание достиг. От знаний душой молодеет старик. Шахнаме Фирдауси – один из шедевров мировой литературы. Автор 4 статей Низами Арузи Самарканди отмечает, что отдельные тетради второй рукописи Шахнаме Фирдауси были изготовлены из больших листов высококачественной самаркандской бумаги. Надо сказать, что в Самарканде в это время производилась качественная бумага, но цена этой бумаги была очень высокой. По этой причине не все люди пера пользовались им. Шахнаме было написано на основе худой нума. И Фирдауси создавал это произведение с двумя целями – возродить историю персидско-таджикского народа и сохранить свободу таджикского языка от арабского языка. Обе цели послужили великой цели по сохранению духовности нашего народа. Эпические истории помогли Фирдауси превратить литературный язык в живой язык народа. В поэзии Фирдауси можно увидеть яркий язык и бесподобных героев. «Все в мире покроется пылью забвения, лишь двое не знают ни смерти, ни тления. Лишь дело героя и речь мудреца проходят столетия, не зная конца». Немецкий иронолог Хельмут Риттер отмечает, что ни у одного народа в мире нет такого эпоса, как у таджиков, охватывающего всю историю этого народа. Шахнаме Абулькасым Фирдауси выражает его толерантность.

Таким образом можно заключить, что хотя с момента создания рассказов в Шахнаме прошло немало времени, это великое произведение не утратило своего нравственно-воспитательного значения. Отдельными отечественными, иранскими и другими зарубежными исследователями изучены различные аспекты поэзии и мысли великого поэта. Но много еще предстоит изучать и исследовать из Шахнаме, так как это произведение является не только простым повествованием истории или событий, а содержит в себе много сокровенных, философского, мистического. Например, по Шахнаме мы можем понять суть философии Хусравони, часть древнеиранской философии, повлиявшая на восточную философию. Мы убеждены в том, что последняя инициатива нашего президента в деле издания распространения Шахнаме придает новый импульс не только в повышении патриотических чувств, гордости от своего прошлого, самосознания и национальной идентичности, но и углубленному изучению этого бесценного произведения с точки зрения философских наук. В целом Шахнаме по праву считается энциклопедией народной жизни и самобытной культуры, одной из вершин в области философии, этики, истории и языка, источником вдохновения для восточных поэтов последующих веков, зеркалом, отражающим жизнь, быт, историю и

культуру арийских и рано-таджикских народов. Фирдауси с гордостью об этом пишет в своей бессмертной поэме. «Я возвел своей поэзией высокий замок, которому не повредит ни ветер, ни дождь. Годы протекут над этой книгой, и всякий будет ее читать, и дервиш, и вождь. Я не умру, я буду жить в памяти вечно». Потому что посеял я семя словес. Уважаемые слушатели, это была просветительная программа «Культурные истории». Мы с вами слушали краткую историю об арийской цивилизации, его зеркальные исторические отражения в эпосе Шахнаме великого просветителя Абулькасима Фирдауси. До новых встреч в эфире радио «Фарханг».

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы, на сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль, мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнут подчас, хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой ему висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив,

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

Я счастлива с тобой, пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой. И здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой. Пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить.

0: В один солнечный день красивый парень стоял на площади посреди города и с гордостью хвастался самым прекрасным сердцем в округе. Он был окружен толпой людей, которые искренне восхищались безупречностью его сердца. Оно было действительно идеально. Ни вмятинки, ни царапинки. А каждый в толпе соглашался, что это самое прекрасное сердце, которое они когда-либо видели. Парень был очень этим горд и просто сиял от счастья. Неожиданно из толпы вперед вышел старик и сказал, обращаясь, парню, твое сердце по красоте и близко не стояло рядом с моим. Тогда вся толпа взглянула на сердце старика. Оно было помято, все в шрамах. В некоторых местах куски сердца были вынуты, и на их местах были вставлены другие, которые совсем не подходили. Некоторые края сердца были рваными. К тому же, в некоторых местах в сердце старика явно не хватало кусочков. Толпа уставилась на старика, как он мог сказать, что его сердце красивее. Парень взглянул на сердце старика и засмеялся. «Ты, возможно, шутишь, старик. Сравни свое сердце с моим. Мое идеально, а твое? Твое мешанина шрамов и слез». «Да», — ответил старик. Твое сердце выглядит идеально, но я бы никогда не согласился обменяться нашими сердцами. Смотри, каждый шрам на моем сердце – это человек, которому я отдал свою любовь. Я вырывал кусок моего сердца и отдавал этому человеку. И он часто взамен отдавал мне свою любовь, свой кусок сердца, которое заполняло пустые пространства в моем. Но поскольку кусочки разных сердец точно не подходят друг другу, поэтому у меня в сердце есть рваные края, которые я берегу, потому что они напоминают мне о любви, которой мы делились. Иногда я отдавал куски моего сердца, но другие люди не возвращали мне свои, поэтому вы можете видеть пустые дыры в сердце. Когда ты отдаешь свою любовь, не всегда есть гарантии на взаимность. И хоть эти дыры приносят боль, они мне напоминают о любви, которой я делился. И я надеюсь, что в один прекрасный день эти кусочки сердца ко мне вернутся. Теперь ты видишь, что означает истинная красота. Толпа замерла. Молодой человек молча стоял ошеломленный. Из его глаз стекали слезы. Он подошел к старику, достал свое сердце и оторвал от него кусок. Дрожащими руками он протянул часть своего сердца старику. Старик взял его подарок и вставил в свое сердце. Потом он в ответ оторвал кусок от своего избитого сердца и вставил его в дыру, образовавшуюся в сердце молодого человека. Кусок подошел, но не идеально, и некоторые края выступали, а некоторые были рваными. Молодой человек посмотрел на свое сердце, уже не идеальное, но более красивое, чем оно было раньше, пока любовь старика не коснулась его. И они, обнявшись, пошли по дороге.
1: В юридическом институте на лекции преподаватель предложил студентам разобраться с жалобой одной старушки на своего соседа по саду. Суть жалобы заключалась в том, что рядом с забором, разделяющим садовые участки, у соседа растет яблоня. Некоторые ее ветки свисают через забор на территорию старушки, которая жалуется на то, что когда созревшие яблоки падают, то прибивают тюльпаны, которые она выращивает как раз возле этого забора. Среди студентов началась дискуссия. Одни утверждали, что поскольку яблоня принадлежит соседу, то он отвечает за яблоки, растущие на ней, и виноват в ущербе, причиненном старушке в виде помятых тюльпанов. В этом случае сосед должен возместить ее ущерб и сделать так, чтобы яблоки с его яблони не падали больше на соседский участок. Другие считали, что если яблоки висят на территории принадлежащей старушке, то они уже принадлежат ей. Она может их сама срывать и сама заботиться о том, чтобы они не портили клумбу. В этом случае сосед ей ничего не должен, а она сама должна решить свою проблему. Спор длился долго, но к единому мнению студенты так и не пришли. Тогда они обратились к преподавателю с вопросом: «Как же правильно?» Преподаватель посмотрел внимательно на аудиторию и сказал: «Ваша общая ошибка в том, что вы приняли первоначальную жалобу старушки как нечто незыблемое, как факт. А в вашей работе нужно все подвергать сомнению. Неужели вы не знаете, что яблоки созревают осенью, а тюльпаны выращивают весной?»
0: В одном темном дремучем лесу поселилась осень. Все звери и птицы, живущие в нем, спрашивали ее: «Почему ты спряталась так далеко от людей?» Осень им ответила: «Я все время плачу по увядающей красоте уходящего лета. Мои слезы так горькие и холодные, что земля переполняется ими, и на ней остаются замерзшие лужи, над которыми все чаще нависают тяжелые облака. Исчезают краски, мир вокруг становится серым и унылым. День не спешит просыпаться, стараясь быстрее и быстрее угаснуть. Нельзя оставлять людей без надежды приобрести опыт», — срывая голоса, кричали звери и птицы. «Ведь все в этом мире и в жизни людей имеет особый смысл. Весна – это зарождение жизни и детские мечты о грядущем. Лето – пора надежд и желаний. Осень – опыт, который помогает выбрать правильное желание. Зима – мудрость, которой легко и просто зародиться новой мечте». Осень не нашла, что возразить, и вернулась к людям, срывая порывом ветра последние листья с обнаженных деревьев. «Давайте вместе набираться мудрости, приобретая опыт, оберегая надежду и веря в мечту».
1: Мастер, однажды спросил ученик, почему существуют трудности, которые мешают нам достигнуть цели, отклоняют нас в сторону от выбранного пути, пытаются заставить признать свою слабость. «То, что ты называешь трудностями, — ответил учитель, — на самом деле являются частью твоей цели. Перестань с этим бороться. Всего лишь подумай об этом и прими в расчет, когда выбираешь путь. Представь, что ты стреляешь из лука. Мишень далеко, и ты не видишь ее, поскольку на землю опустился густой утренний туман. Разве ты борешься с туманом? Нет. Ты ждешь, когда подует ветер, и туман развеется. Теперь мишень видна, но ветер отклоняет полет твоей стрели. Разве ты борешься с ветром? Нет. Ты просто определяешь его направление и делаешь поправку, стреляя немного под другим углом. Твой лук тяжел и жесток. У тебя не хватает сил натянуть тетиву. Разве ты борешься с луком? Нет. Ты тренируешь свои мышцы, с каждым разом все сильнее натягивая тетиву. Но ведь существуют люди, которые стреляют из легкого и гибкого лука в ясную, безветренную погоду, — сказал ученик обиженно. — Почему же лишь мой выстрел встречает столько препятствий на своем пути? Неужели мир сопротивляется моему движению вперед? Никогда не смотри на других, — улыбнулся учитель. У каждого свой лук, своя мишень и свое собственное время для выстрела. Одни делают своей целью точное попадание, другие возможность научиться стрелять. Учитель понизил голос и наклонился к ученику. И еще я хочу открыть тебе страшную тайну, мой мальчик. Туман не опускается на землю для того, чтобы помешать твоему выстрелу. Ветер не начинает дуть для того, чтобы увести твою стрелу в сторону. Жесткий лук создан лучником не для того, чтобы ты осознал свою слабость. Все это существует само по себе. Это ты решил, что сможешь в этих условиях точно поразить мишень. Поэтому либо перестань жаловаться на трудности и начинай стрелять, либо усмири свою гордыню и выбери себе более легкую цель. Цель, по которой можно стрелять в упор.

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой ему висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

Я счастлива с тобой, пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой, ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земную доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить.

В один солнечный день красивый парень стоял на площади посреди города и с гордостью хвастался самым прекрасным сердцем в округе. Он был окружен толпой людей, которые искренне восхищались безупречностью его сердца. Оно было действительно идеально. Ни вмятинки, ни царапинки. А каждый в толпе соглашался, что это самое прекрасное сердце, которое они когда-либо видели. Парень был очень этим горд и просто сиял от счастья. Неожиданно из толпы вперед вышел старик и сказал, обращаясь, парню, твое сердце по красоте и близко не стояло рядом с моим. Тогда вся толпа взглянула на сердце старика. Оно было помято, все в шрамах. В некоторых местах куски сердца были вынуты, и на их местах были вставлены другие, которые совсем не подходили. Некоторые края сердца были рваными. К тому же, в некоторых местах в сердце старика явно не хватало кусочков. Толпа уставилась на старика, как он мог сказать, что его сердце красивее. Парень взглянул на сердце старика и засмеялся. «Ты, возможно, шутишь, старик. Сравни свое сердце с моим. Мое идеально, а твое? Твое мешанина шрамов и слез». «Да», — ответил старик. Твое сердце выглядит идеально, но я бы никогда не согласился обменяться нашими сердцами. Смотри, каждый шрам на моем сердце – это человек, которому я отдал свою любовь. Я вырывал кусок моего сердца и отдавал этому человеку. И он часто взамен отдавал мне свою любовь, свой кусок сердца, которое заполняло пустые пространства в моем. Но поскольку

0: Только кусочки разных сердец точно не подходят друг другу. Поэтому у меня в сердце есть рваные края, которые я берегу, потому что они напоминают мне о любви, которой мы делились. Иногда я отдавал куски моего сердца, но другие люди не возвращали мне свои, поэтому вы можете видеть пустые дыры в сердце. Когда ты отдаешь свою любовь, не всегда есть гарантии на взаимность. И хоть эти дыры приносят боль, они мне напоминают о любви, которой я делился. И я надеюсь, что в один прекрасный день эти кусочки сердца ко мне вернутся. Теперь ты видишь, что означает истинная красота. Толпа замерла. Молодой человек молча стоял ошеломленный. Из его глаз стекали слезы. Он подошел к старику, достал свое сердце и оторвал от него кусок. Дрожащими руками он протянул часть своего сердца старику. Старик взял его подарок и вставил в свое сердце. Потом он в ответ оторвал кусок от своего избитого сердца и вставил его в дыру, образовавшуюся в сердце молодого человека. Кусок подошел, но не идеально, и некоторые края выступали, а некоторые были рваными. Молодой человек посмотрел на свое сердце, уже не идеальное, но более красивое, чем оно было раньше, пока любовь старика не коснулась его. И они, обнявшись, пошли по дороге.
1: В юридическом институте на лекции преподаватель предложил студентам разобраться с жалобой одной старушки на своего соседа по саду. Суть жалобы заключалась в том, что рядом с забором, разделяющим садовые участки, у соседа растет яблоня. Некоторые ее ветки свисают через забор на территорию старушки, которая жалуется на то, что когда созревшие яблоки падают, то прибивают тюльпаны, которые она выращивает как раз возле этого забора. Среди студентов началась дискуссия. Одни утверждали, что поскольку яблоня принадлежит соседу, то он отвечает за яблоки, растущие на ней, и виноват в ущербе, причиненном старушке в виде помятых тюльпанов. В этом случае сосед должен возместить ее ущерб и сделать так, чтобы яблоки с ее яблони не падали больше на соседский участок. Другие считали, что если яблоки висят на территории, принадлежащей старушке, то они уже принадлежат ей. Она может их сама срывать и сама заботиться о том, чтобы они не портили клумбу. В этом случае сосед ей ничего не должен, а она сама должна решить свою проблему. Спор длился долго, но к единому мнению студенты так и не пришли. Тогда они обратились к преподавателю с вопросом, как же правильно. Преподаватель посмотрел внимательно на аудиторию и сказал: «Ваша общая ошибка в том, что вы приняли первоначальную жалобу старушки как нечто незыблемое, как факт. А в вашей работе нужно все подвергать сомнению. Неужели вы не знаете, что яблоки созревают осенью, а тюльпаны выращивают весной?»
0: В одном темном дремучем лесу поселилась осень. Все звери и птицы, живущие в нем, спрашивали ее: «Почему ты спряталась так далеко от людей?» Осень им ответила: «Я все время плачу по увядающей красоте уходящего лета. Мои слезы так горькие и холодные, что земля переполняется ими, и на ней остаются замерзшие лужи, над которыми все чаще нависают тяжелые облака. Исчезают краски, мир вокруг становится серым и унылым. День не спешит просыпаться, стараясь быстрее и быстрее угаснуть. Нельзя оставлять людей без надежды приобрести опыт, срывая голоса, кричали звери и птицы. Ведь все в этом мире и в жизни людей имеет особый смысл. Весна – это зарождение жизни и детские мечты о грядущем. Лето – пора надежд и желаний. Осень – опыт, который помогает выбрать правильное желание. Зима – мудрость которой легко и просто зародиться новой мечте. Осень не нашла, что возразить, и вернулась к людям, срывая порывом ветра последние листья с обнаженных деревьев. Давайте вместе набираться мудрости, приобретая опыт, оберегая надежду и веря в мечту.
1: Мастер, однажды спросил ученик, почему существуют трудности, которые мешают нам достигнуть цели, отклоняют нас в сторону от выбранного пути, пытаются заставить признать свою слабость. То, что ты называешь трудностями, ответил учитель, на самом деле являются частью твоей цели. Перестань с этим бороться. Всего лишь подумай об этом и прими в расчет, когда выбираешь путь. Представь, что ты стреляешь из лука. Мишень далеко, и ты не видишь ее, поскольку на землю опустился густой утренний туман. Разве ты борешься с туманом? Нет. Ты ждешь, когда подует ветер, и туман развеется. Теперь мишень видна, но ветер отклоняет полет твоей стрели. Разве ты борешься с ветром? Нет. Ты просто определяешь его направление и делаешь поправку, стреляя немного под другим углом. Твой лук тяжел и жесток. У тебя не хватает сил натянуть тетиву. Разве ты борешься с луком? Нет. Ты тренируешь свои мышцы, с каждым разом все сильнее натягивая тетиву. Но ведь существуют люди, которые стреляют из легкого и гибкого лука в ясную, безветренную погоду, сказал ученик обиженно. Почему же лишь мой выстрел встречает столько препятствий на своем пути? Неужели мир сопротивляется моему движению вперед? Никогда не смотри на других, улыбнулся учитель. У каждого свой лук, своя мишень и свое собственное время для выстрела. Одни делают своей целью точное попадание, другие – возможность научиться стрелять. Учитель понизил голос и наклонился к ученику. «И еще я хочу открыть тебе страшную тайну, мой мальчик. Туман не опускается на землю для того, чтобы помешать твоему выстрелу. Ветер не начинает дуть для того, чтобы увести твою стрелу в сторону. Жесткий лук создан лучником не для того, чтобы ты осознал свою слабость. Все это существует само по себе. Это ты решил, что сможешь в этих условиях точно поразить мишень. Поэтому либо перестань жаловаться на трудности и начинай стрелять, либо усмири свою гордыню и выбери себе более легкую цель. Цель, по которой можно стрелять в упор.